Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Дадим краткий анонс. В Шике прошел 5-й международный театральный фестиваль. В Дрездене состоялся международный научный симпозиум на тему «Китаби Дедегургуз». Состоялся музыкально-поэтический вечер «Самедвургун-120». Эхо славной победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Сейчас подробнее. В Шике прошел 5-й международный театральный фестиваль. Фестиваль наряду с азербайджанскими театрами приняли участие театральные коллективы из Казахстана, Узбекистана и Ирана. Древний Шики, известный как город фестивалей, принимает очередное международное культурное мероприятие. Фестиваль организован при поддержке и участии Министерства культуры, исполнительной власти города Шики, Союза театральных деятелей Азербайджана и Шикинского государственного драматического театра. Мероприятие приняли участие представители структур, организаторов, известные деятели театра и искусства, участники и гости фестиваля, а также жители Шики. С 8 по 12 октября в Баку пройдет международный фестиваль аргентинского танго «Баку Танго Марафон 2026». Это грандиозное мероприятие, которое продлится 5 дней, объединит в Landmark Hotel Баку танцоров, преподавателей, диджеев и любителей танго из разных стран мира. В мероприятии примут участие гости из Италии, Великобритании, Турции, России, Израиля, Грузии, Германии, Франции и других стран. В рамках программы «Наряду с вечерами социальных танцев для иностранных участников» также будет организована экскурсия по городу с целью знакомства с богатой историей, архитектурным и культурным наследием Баку. При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в подчинении Министерства культуры и партнерстве киноцентра «Низами» пройдет 10-й международный фестиваль документального кино «Доку Баку». Фестиваль, посвященный в этом году теме «Звездная цивилизация», объединит любителей документального кино. Азербайджанское общественное объединение «Фотоклуб Гилавар» открыло в швейцарском городе Женеве фотовыставку перед символическим памятником «Сломанный стул», олицетворяющим страдания людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия. Памятник расположен на площади перед Дворцом нации, где находится Европейское отделение ООН. В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении и тяжелых последствий взрывов мин. В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора, народного артиста Джахангира Джахангирова. Концерт был приурочен к 105-летию композитора. В программу вошли избранные произведения из богатого творческого наследия Джахангира Джахангирова, занимающие особое место в сокровищнице азербайджанской музыки.

18 произведений римского периода, хранящиеся в фонде музея турецкого города Бурдур, были отправлены на международную выставку, проходящую в Копенгагене. Выставка «Сила моды в Римской империи» музея «Новая Гриптотека» Карлнеска в Копенгагене продлится до 29 марта 2027 года. В течение выставочного периода запланированы образовательные программы, экскурсии, конференции, междисциплинарные мероприятия, а также мероприятия с участием модельных агентств и издательств. Фильм «Шаги в тишине» производства Баку медиа-центра получил награду на международном кинофестивале одной из самых престижных киноплощадок Европы. На 18-м фестивале, проходившем в польском городе Гдыня, было показано 60 киноработ, отобранных из разных стран мира. По итогам фестиваля фильм «Шаги в тишине» был удостоен награды «Особое упоминание жюри». Главная героиня экранного произведения – группа женщин, занятых разминированием. Ежеминутно сталкиваясь с невидимой опасностью, эти женщины показаны не только как выполняющими рискованную и ответственную работу, но и в образе заботливых матерей, нежных и ухоженных женщин. Опасность, воля, нежность и сила, присущие их повседневной жизни, а также борьба между жизнью и смертью на протяжении всего фильма передаются зрителю посредством глубокого молчания. В Национальной библиотеке пользователям были представлены виртуальная и традиционная книжная выставка под названием «4 октября. День города Джебраил», приуроченную ко дню завоевания первой большой победы в Отечественной войне. На выставках на азербайджанском и других языках демонстрируется литература об истории города Джебраил, топонимах, имеющих историческое значение, древних памятниках, материальной культуры, а также об Отечественной войне, славной победе, написавших историю героев, боевом пути солдат и офицеров, шахидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Яркое открытие 21-го Баку джаз-фестиваль состоялось 3 октября на сцене концертной площадки «Электро Эвенс Холл». В первом вечере фестиваля приняли участие известные азербайджанские джазмены, основатель Баку джаз-фестивал, саксофонист Раин Султанов с государственным камерным оркестром имени Кара Караева и пианист из Фарс Арабский, а также гости из Франции. Кроме того, было презентовано недавно открывшееся новое онлайн джаз-радио, которое передает только азербайджанский джаз.

В рамках 21-го Баку джаз-фестиваля с большим успехом прошло выступление джазового коллектива из Франции. Гости фестиваля вышли на сцену после блестящего исполнения азербайджанских джазменов и продолжили вечер яркой программы. Участники коллектива: Лин Ли Март, бас-гитара, Самуэль Апапули, клавишные, и Деодато Сиквайо, ударник, рассказали, что были очень рады стать частью Баку Джаз Фестивал и тем более выступить на его открытии. «Нам нравится сотрудничать с азербайджанскими коллегами. Мы очень комфортно чувствуем себя в Азербайджане и действительно рады быть здесь, выступая на Баку Джаз Фестивал», отметили музыканты. В Дрездене состоялся международный научный симпозиум на тему «Китабид эль Горгут. Культурное наследие тюркских народов в контексте мировой эпической традиции», совместно организованный посольством нашей страны в Германии. Мероприятие, состоявшемся в Дрезденской государственной и университетской библиотеке, приняли участие известные ученые, исследователи, культурологи из Азербайджана, Германии, Турции и Италии, а также представители диаспоры. В связи с 30-летием со дня кончины народного писателя, прозаика, драматурга, заслуженного деятеля искусств, лауреата государственной премии, кавалера ордена Шевряд Ильяса Эфендиева, была почтена его память у могилы на аллее почетного захоронения. В церемонии памяти приняли участие представители Министерства культуры, члены семьи писателя, деятели литературы и искусства. Выступившие подчеркнули, что Ильяс Эфендиев занимает особое и важное место в азербайджанской литературе, а его творчество сыграло значимую роль в выражении национально-духовных ценностей, судьбы народа, азербайджанского языка и национальной идентичности. Азербайджанская художница Айша Нагиева стала победительницей художественного конкурса колледжа Вольфсона Оксфордского университета 2026 года. На конкурсе, где было представлено свыше 250 работ, жюри высоко оценило разнообразие и творческий уровень произведений. Нагиева удостоена первого места за работу, выполненную маслом на холсте. Победившая картина отныне будет экспонироваться в постоянной художественной коллекции колледжа Вольфсона. В исторической немецкой лютеранской церкви, расположенной в Шамкирском районе Азербайджана, состоялся концерт в рамках 3-го международного оперного фестиваля вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. Концерт в исторической немецкой лютеранской церкви в Шамкире стал одним из культурных мероприятий, способствующих укреплению азербайджано-германских связей и развитию музыкальной дипломатии. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и немецко-азербайджанского общества и было посвящено 3 октября, Дню германского языка.

dzieciństwa. В искусств при Казахском центре Университета Азербайджанской дипломатической академии состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова «Эль Белирки Сен Менимсе», посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвященных творческому наследию поэта. В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся музыкально-поэтический вечер «Самед Вургун 120», посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. В рамках программы, представленной чтецами Гусейн-ага Аслановым и Гюней-Мегри, бессмертные образы поэзии Самеда Вургуна были представлены в музыкальном сопровождении. В мероприятии также принял участие директор Дома-музея Самеда Вургуна, правнук поэта, пианист Вургун Викилов. В завершении вечера он выступил и выразил благодарность коллективу Государственного театра песни за организацию мероприятия.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие международной выставки «Тайна голубого купола», подготовленной Национальным историко-культурным музеем, заповедником Хазрет Султан Республики Казахстан. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и информации Казахстана и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Проект направлен на укрепление культурно-гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном. Особое место в проекте занимает наследие выдающегося тюркского мыслителя и духовного деятеля Ходжи Ахмеда Ясави. Баку готовится к масштабной премьере новой постановки «Турандот» Джакомо Пуччини 24, 25 и 27 октября во дворце Гейдара Алиева. Зрители увидят знаменитую оперу, в котором есть все, за что любит большой театр. Грандиозная музыка, масштабные хоровые сцены, страсть, драматизм и одна из самых узнаваемых арий в истории. Предстоящая премьера станет одним из главных культурных событий Баку этой осенью. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета при поддержке Паша Холдинг представляет масштабную международную постановку с тремя исполнительскими составами, приглашенными зарубежными артистами, ведущими азербайджанскими солистами, тремя дирижерами, хором и оркестром. Для спектакля создаются новые декорации, костюмы. Зритель увидит новую «Турандот», созданную специально для бакинской сцены. В Москве прошла международная программа «Международная молодежная школа культурных послов», объединившая молодых представителей культурной сферы из разных стран. Особое внимание организаторы уделили развитию международного культурного диалога, укреплению межгосударственного сотрудничества, а также вопросам сохранения и популяризации культурного наследия. Кроме того, участники обсудили роль культуры, формирование взаимопонимания между народами и перспективы совместных проектов. В итальянском городе Кассини состоялся международный семинар «Переоткрытие древнейшего искусства человечества», посвященный изучению и сохранению древнего наскального искусства. В международном семинаре приняли участие представители государственных структур разных стран, ведущие европейские ученые, международные эксперты, директора музеев, археологи, а также специалисты в области изучения, сохранения и управления наследием наскального искусства. Одним из важных акцентов семинара – стало представление международному научному и профессиональному сообществу комплекса наскальных изображений Гямигая, уникального памятника древнего наскального искусства Азербайджана, расположенного в Ордубадском районе. Азербайджан предложил Гямигая для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рубрике «Никто не забыт, ничто не забыто», освободивший родной край. Сегодня мы расскажем вам о шахиде Эльчине Гусейнове. Отечественная война стала для каждого гражданина нашей страны переломным моментом и тяжелым испытанием, изменившим внутренний мир, судьбу и взгляды на жизнь. Именно

о них рассказ о бойцах, принявших участие в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Детской мечтой Эльчина Гусейнова было поскорее стать взрослым и примерить на себе форму военного или полицейского. Тогда это не имело особого значения, но после школы мать настояла, чтобы он получил гражданскую специальность. Сын окончил Сумгаитский государственный технический колледж, отдал ей диплом со словами: «Я выучился, как ты, и хотел, но профессию на всю жизнь выбрал другую. Буду военным». Когда он проходил действительную службу в районе Напталана в 2014 году, несколько раз подавал рапорты с просьбой отправить его на линию соприкосновения. Ему все время отказывали: «Не торопись, парень, надо будет, мы все пойдем на фронт, а пока ты нужен здесь». Но после дембеля он все-таки осуществил давнюю мечту, став военнослужащим сверхсрочной службы и снайпером-разведчиком. Необходимые навыки он приобрел за полтора года нелегких армейских будней. Ранним утром 27 сентября началась мощная артиллерийская стрельба и массированные обстрелы. Рев авиационных двигателей возвестил о переходе к масштабным боевым действиям. «Первый день был, пожалуй, самым тяжелым», — говорил Халил. «А потом человек словно привыкает к грохоту снарядов и к лязгу гусениц, танков. Вот только к гибели боевых товарищей привыкнуть невозможно». Так с боями дивизион, в котором воевал лейтенант, продвигался к Джебраилу, затем к Гадруту и далее Ходжавенским селам Бей-Даглар, Гармазы-Базар и Тук. Последний был оккупирован в октябре 1991 года и освобожден нашими войсками 9 ноября 2020 года. 10 ноября воинская часть лейтенанта Агалиева заняла позицию в 3 километрах от Шушинского села до Шалты, где в предыдущие дни шел ожесточенный артобстрел. Шуша была освобождена 8 ноября 2020 года. Мы надеялись, что далее последует освобождение Ханкенде, затем Килиманджаро и Лачина. Все бойцы были морально готовы к выполнению этих задач, однако их выполнили другие наши воины. Эльчин Гусейнов посмертно был удостоен высоких правительственных наград, медалей за Родину, за освобождение Сугоушана и ордена Решадат 3-й степени. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Премьер-министр Камбоджи прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Национальный форум НПО Азербайджана выступил с заявлением в связи с правилами одежды в школах. Азербайджан широко представлен на 4-м фестивале мировых культур в Анкаре. А сейчас более подробно. 11 октября премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую республику. В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета и его супругу Пич Чан Мони встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица. Национальный форум НПО Азербайджана выступил с заявлением в связи с правилами одежды в школах. В заявлении говорится: «Национальная солидарность и общественная стабильность – это наша общая ответственность. Как Национальный форум НПО Азербайджана призываем представителей гражданского общества, интеллигенции, учителей, родителей, медиасубъекты и общественность в целом проявить принципиальную позицию в отношении информационных кампаний, злоупотребляющих религиозными чувствами, направленных на раскол общества. Призываем наших граждан не поддаваться на провокации, подходить к вопросам с точки зрения правовых, национальных и общественных интересов. Верховенство закона, национальная солидарность и светскость являются неотъемлемыми опорами нашего государства и общества. Защита этих ценностей – гражданский долг каждого из нас». Азербайджан широко представлен на проходящем в столице Турции Анкаре 4-м фестивале мировых культур. Мероприятие организовано фондом «Эбрише» «Ве Сирус» при поддержке Министерства иностранных дел Турции. Приняли участие дипломатические представительства посольства и культурные центры 72 стран. На фестивале нашу страну представлял Азербайджанский культурный центр при посольстве в Турции. На стенде Азербайджана были продемонстрированы уголки, посвященные нашей истории, государственности, культуре, различные издания, книги, вышедшие в свет при поддержке фонда Гейдара Алиева, национальные сувениры, ковры и келагаи, а также куклы ручной работы. Посетители подробно ознакомились со стендом, получили информацию о богатой культуре нашей страны и отведали национальные сладости. Государственная компания «Чайкур»

контролирующая более половины рынка чая в Турции, готова к обмену опытом и посильной поддержке чаеводов Азербайджана. Об этом заявил генеральный директор и глава правления Чайкур Юсуф Зия Алим. Он напомнил, что в прошлом году побывал в Азербайджане, где посетил предприятие и ознакомился с плантациями чая. В числе прочих наблюдали за процессом упаковки конечной продукции. Налицо положительный импульс в секторе чаеводства, сказал Зия Алим. Он отметил, что стал свидетелем активного развития чаеводства в нашей стране. Гендиректор рассказал, что в рамках визита одна из компаний Азербайджана обратилась с просьбой о поставках из Турции партий саженцев чая, на что в Чайкур с удовольствием откликнулись. Между федерациями плавания Азербайджана и Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве. Документ имеет важное значение для развития плавания в обеих странах, расширения двусторонних связей и обмена опытом в этой области. Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в вопросах развития и популяризации плавания, повышения профессионального уровня спортсменов, тренеров и судей, а также организации совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований. Документ также предусматривает обмен методическими материалами и опытом, популяризацию плавание среди детей и молодежи, привлечение более широкой аудитории к этому виду спорта. В рамках сотрудничества планируется реализовать инициативы, направленные на использование опыта обеих федераций, совершенствование подготовки спортсменов и расширение возможностей для повышения квалификации тренерского и судейского состава. Еще один представитель Азербайджана завоевал золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, прошедшего в Будве. На этот раз на высшую ступень пьедестала поднялся Магомедали Истамов, 57 килограмм. В финале он победил Джона Эллама, Англия, со счетом 4-1. Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы У-17 с 8 медалями, 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми. Ранее золотую медаль завоевала Джамиля Мурадлы, 57 килограмм. Серебряными призерами стали Хасрат Мамедов, 46 килограмм, Исмаил Насерзаде, 52 килограмма и Сима Аббасова, 66 килограмма. Бронзовые награды выиграли Гардаш Рагимов, 54 килограмма, Кидаев Мамедов, 70 килограмм и Хумар Джафарли, свыше 80 килограммов. Отметим, что в чемпионате приняли участие 473 спортсмена из 40 стран, 314 юношей и 159 девушек. Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кукаури мог одержать крупнейшую победу в своей карьере. Об этом говорится в статье Евроньюз о чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку. В материале отмечается, что у Кукаури был шанс превратить энергию болельщиков в самую большую победу в своей карьере. Каждый возглас болельщиков усиливал напряжение, но одновременно вселял надежду на историческое золото домашнего чемпионата мира. Отметим, что Кукаури завоевал на чемпионате мира серебряную медаль. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

0: Шуша Динван, Халкарин Радио, Утхан Нивад.
1: Эмле патан Кавказда экологи хатасуз немесела ергила анчах жара-жара үлкейрин кэсэ патан проблем далва, регион дин гележек дис таасир калор дай стратеги месела дал элканва. Эрменистан дин алаверди ва сюник бюргейра кэлет хузай мэден чивили алахунди грунт ва трансерхэт ятар чиркин хунис келигайла рискар арадис гизайди чирза. И мэсэла да калабулу хукута зайди амеке чиркин хунун сэрхэтар кютэжизош ва трансерхэттин вазарин кюмэк далди агадис аваксвай чикайрис чукун мумкинья. Амул сар кизил дирмэден дир

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Королевства Камбоджи Хуна Монета. Проходит вторая встреча руководителей ведомства по интеллектуальной собственности государств-членов Организации Тюркских Государств. Обмеление Каспия. Азербайджан предлагает создать механизм регионального решения. А теперь подробнее. 11 октября премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Монет прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую республику. Сегодня в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Монета. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Монетом Буском, а затем в расширенном составе. После встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Камбоджи Хун Монет выступили с заявлениями для прессы. Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении авиасообщений между странами. Об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Монет, выступая с совместным заявлением для прессы, и пригласил президента Ильхама Алиева с визитом в Камбоджу. Сегодня при организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики проходит вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации Тюркских Государств. На открытии встречи председатель Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам встречи. Азербайджан всегда, особенно в период своего

0: председательства в Организации Тюркских государств мобилизовывал все свои усилия ради институционального укрепления организации, повышения ее авторитета на глобальном уровне и тесного сплочения тюркского мира, являющегося нашей единой семьей, защиту общего культурного населения тюркских народов, предотвращение его присвоения и искажения должны стать одним из ведущих направлений нашей совместной деятельности. Основы права интеллектуальной собственности в Азербайджане были заложены по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, а в последующие годы оно все более совершенствовалось. Уверен, что предстоящие в ходе бакинской встречи дискуссии и выдвинутые инициативы будут способствовать выведению сотрудничества между институтами интеллектуальной собственности на новый этап, формированию благоприятной среды для всестороннего развития в целях обеспечения конкурентоспособности тюркского мира на глобальном уровне, говорится в обращении главы государства. Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI с национальным праздником. От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Испании, постоянного мира, благополучия и процветания, говорится в поздравлении. В Баку проходит Азербайджано-Чешский бизнес-форум. В форуме принимают участие представители государственных и бизнес-структур обеих стран. Мероприятие имеет важное значение для расширения экономического сотрудничества и укрепления деловых связей между двумя странами. Наряду с обсуждениями форум продолжается B2B-встречами между представителями азербайджанских и чешских компаний. Встречи несут вклад в установление новых партнерских отношений и расширение возможностей взаимовыгодного сотрудничества. 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Славная Отечественная война завершилась блистательной победой, положившей конец почти 30-летней оккупации. Великая победа, одержанная под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана золотыми буквами в историю Азербайджана. Представляем события 16-го дня 44-дневной Отечественной войны, каждый день которой является героическим эпосом. Славная азербайджанская армия продолжает решительно продвигаться вперед, чтобы освободить наши исконные земли от оккупации. Враг, терпя серьезное положение на поле боя, вновь пытается перенести противостояние за пределы линии фронта, беря на прицел мирное население и гражданскую инфраструктуру. С ночных и утренних часов территории Агдамского, Герамбойского и Тельтерского районов вновь подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате проведенных операций на различных направлениях фронта уничтожены и выведены из строя значительное количество живой силы противника, 3 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники. В результате артиллерийского удара по пункту Гормазабазар уничтожено подземное убежище в месте постоянной дислокации 1-го полка и 2 единицы техники отступающего подразделения противника. Кроме того, 2 беспилотных летательных аппарата противника в направлении Тулузского района и 1 беспилотный летательный аппарат в направлении Агдамского района уничтожены нашими подразделениями противовоздушной обороны. Так завершился 16-й день войны, а до победы оставались 28 дней. Снижение уровня воды в Каспийском море перестало быть лишь потенциальной угрозой будущего. Эта серьезная проблема проявляется уже сегодня и непосредственно затрагивает интересы прикаспийских государств. Отступление моря не только нарушает экологический баланс, но также сказывается и на работе портов, судоходстве, рыболовстве, биоразнообразии и социально-экономическом развитии прибрежных территорий. Поэтому обмеление Каспийского моря представляет собой региональный вызов, требующий совместных усилий всех прикаспийских государств, а не только отдельных стран. Президент Ильхам Алиев обратил внимание на масштаб проблемы в ходе своего выступления на Каспийском экологическом саммите, состоявшемся 9 октября в городе Туркменбаши, подчеркнув, что снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную обеспокоенность. Глава государства отметил, что продолжение данного процесса может привести к тяжелым экологическим и экономическим последствиям.
1: Очевидно, что одной из наиболее серьезных проблем Каспия является

0: его обмеления. Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться. Наблюдается существенное сокращение акватории. Общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тысяч квадратных километров. При сохранении нынешней тенденции последствия могут иметь катастрофический характер. Проблема обмеления имеет не только экологическое измерение. Снижение уровня моря непосредственно затрагивает интересы наших государств, влияет на жизнь людей в прибрежных районах, экономику, транспорт. Мы видим, как отступает береговая линия, меняется экосистема, возникают проблемы в работе портов и других объектов прибрежной инфраструктуры. Вследствие снижения уровня Каспийского моря только в азербайджанской части Каспия образовалось около 30 тысяч гектаров суши.
1: Важнейшим аспектом проблемы является то, что снижение уровня воды невозможно объяснить исключительно естественными климатическими процессами. Необходимо комплексно рассматривать такие факторы, как изменение климата, усиление испарения, изменение речного стока и воздействие человеческой деятельности. В частности, водные ресурсы рек, впадающих в Каспий, играют ключевую роль в водном балансе моря. Особого внимания в этом контексте требует изменение стока Волги, обеспечивающий поступление подавляющего объема воды в Каспийское море. Президент Ильхам Алиев еще в 2022 году подчеркивал важность решения этой проблемы на региональном уровне. На 6-м саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде глава государства предложил создать специальную рабочую группу для изучения причин снижения уровня воды в море и принятия совместных мер. Повторный акцент внимания на вопросе на саммите в Туркменбаши вновь демонстрирует последовательную позицию Азербайджана по данной проблеме. Защита Каспия – это не просто решение текущих экологических проблем. Речь идет об обеспечении экономической безопасности региона, его транспортного потенциала и права будущих поколений пользоваться природными ресурсами. Позиция Азербайджана ясна. Каспийское море должно оставаться зоной мира, стабильности и сотрудничества, а предотвращение снижения уровня его воды необходимо сделать общим приоритетом для всех прикаспийских государств. Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.

0: Шишадин ван, Халкарин радио, Утканни ват.
1: Эмлепатан Кавказда экологи хатасузуны меселайер гила анчах чара-чара улкейрин кэсепатан проблем далва, регион дин гелечек дис таасир калурдай стратеги меселадан элкэнва. Эрменистан дин алавирди ва сюник бюлгейра элет хузай мэден чивили алахунди грунт ва трансерхэт ятар чиркин хуниз келигайла рискар арадиз гизайди чирза. И мисела да калабулух кутазайди амеке чиркин хунун серхат ар кутахжизош ва транс серхаттин вазарин кумек далди агадиз авахсвайч гайриз чукун мумкинье. Амул сар кизил дирмаден дегалкай мисел айрини ин контекста дегет вичив агудза. Гюйчевир ва адансин ихтиятри кай менфаат качун регионал экологи хатасоз улиз килигайла ваджиб мисел айрин жиргеда ва. Metsamor Atom Elektrik Instansi Kardekun Yargı Aunni Regional Ekoloji Hatadin Kontekstta